0: свет. Дарья,
1: ты разбила мое сердце.
0: Дарья,
1: не могу тебя забыть.
0: Дарья, Дарья,
1: ты, пожалуйста, опять.

па да ми позвониш у раним сатима. Е да смо остали ми скупа, где би нам